0: Болесе деп надан Бхагавана киче, Сатта Гурудева киче, Вишва Гур Мамандале Свами Хешварана Чигурудева киче. Си Алака Боличи Аво, Сатта Гуру Алака Боличи Аво. Ом Си Алак Боличи, please come to us. And please fulfill the prayer of your bhaktas.
1: As bhaktov.
0: O Sri Alak Puriji, please come to us.
1: Prosím, Alak Puriji, príď k nám.